0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест.
1: Люди ищут себя не там, меняют окружение и города, усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все.

радио Брест. Let's get it started in here.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ждун улетел, но обещал вернуться.
4: Он вернулся, но уже не один.
3: Их что, теперь двое?
4: И это только начало.
5: Кто из них хороший, кто плохой?
4: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
2: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь.

0: 5, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
1: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Реставрация мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» вышла на финальную стадию. Работы планируют завершить к 85-летию героической обороны цитадели, сообщили в эфире СТВ. На проект выделено 267 миллионов российских рублей из бюджета союзного государства. После его реализации реставрационные работы проведут на 10 объектах мемориала. Некоторые из них не ремонтировались полвека. Праздник труда в Брестском областном дворце культуры профсоюзов чествовали победителей областного конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии». Дипломы и призы получили 34 представителя самых разных сфер и отраслей народного

0: хозяйства. Медики и педагоги, работники промышленности, сельского хозяйства, финансовой сферы, сферы услуг и другие специалисты, чей ежедневный труд помогает развиваться предприятиям, учреждениям, районам и области в целом. Среди награжденных те, кто только начинает профессиональный путь, и те, кто уже уверенно заявляет о себе на республиканском уровне.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Интерактивный велопробег «Дорогами памяти» проходит сегодня в Беловежской пуще. Протяженность маршрута 22 километра. В эти минуты велосипедисты возлагают цветы к монументу-пулеметчикам. На первом этапе состоится переезд к урочищу Кисляки. Затем участникам предложат посмотреть реконструкцию партизанской засады, имитация боя с выстрелами и пиротехникой. После этого велосипедисты переедут

0: 66. И последнее. Сегодня большой фестиваль под мирным небом в агрогородке Шинипру Женского района. Вас ждет незабываемый праздник. Бесплатные аттракционы для детей и взрослых, военный оркестр, кавер-бенд, выставка военной техники, анимация для детей, солдатская каша и горячий чай, подарки, фаер-шоу. А в 22:00 дискотека от Радио Брест с диджеем First Line и ведущим Владом Романенко. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации Радио Брест. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Слухай наших.

Итак, 11.06, самое точное в стране. Всем welcome и добро пожаловать на волнах радио Брест. Хотел уже сказать самое доброе утро. Нет, друзья, выходной у нас продолжается. Насколько он добрый, наверное, зависит в том числе и от вас самих, с чем я вас и поздравляю. Да, вот такая вот непростая выдалась нож для вас, наших уважаемых радиослушателей. Почему? Объясню, друзья, выходные продолжаются. Майские начинаются, конечно, не такие длинные, как в нашей стране соседки России, но, тем не менее, мы всегда рады гостям. И вот можете наблюдать, выйдя на Советскую, огромное количество людей. Я не назову их зевак, это просто, знаете, культурно интересующиеся люди. Вот и так и вы, знаете, культурно заинтересовались хорошим настроением, прекрасной проверенной музыкой и новинками, которые обязательно сегодня прозвучат на волнах радио Брест. Может быть, представлять мне и не нужно, но тем не менее, Влад Романенко в вашей компании. Да, слегка неожиданный поворот случился именно в выходной, именно в субботу, здесь и сейчас. Но тем не менее, не перестает радоваться вас хорошим настроением и, конечно же, какими-то интересными новостями. Какие именно, узнаете уже совсем скоро, конечно же, накануне какого-то большого и прекрасного события. Я надеюсь, что оно настигло вас уже, в том числе, если вы находитесь по дороге куда-либо, в машине, я так полагаю, то, конечно же, делайте громче, да, принимайте вот эти вот, знаете, музыкальные флюиды полностью и без остатка, конечно же, делитесь с своими близкими и родными, ну и, конечно же, в продолжении темы про песню, конечно же, город. С какого вы города, хотелось бы узнать. Пишите, обратная связь, как всегда, приветствуется. Студия

Иный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-2011. Ну а далее, как всегда, перейдем к уже ставшей легендарной композиции. Вот такая, вы знаете, вроде современная свежая нетленка от Kangsa. Galaxy. Слушаем.

Итак, сегодня на дворе 2 мая, напомню, 2026 год, суббота, между прочим, выходной, и сегодня у вас есть официальное разрешение бездельничать, ведь 2 мая отмечает Международный день ничего не делания. Впрочем, если совесть не позволяет просто лежать на диване, можно пройти лабиринт для мировой медитации, покрутить педали реформера на пилатесе, вырезать фотоальбом, послушать гитариста у метро или пересмотреть очередную серию Гарри Поттера. Да, друзья, сегодня по всему миру отмечается Международный день Гарри Поттера. Ну и, конечно же, согласно легенде International Гарри Поттер, да, этот самый невероятный день, значит, учредил некий Дэвид Кэмерон, бывший в то время премьер-министр Великобритании. По статистике, 92% жителей страны прочли хотя бы один из романов Поттерианы. Понятное дело, что книги Джоан Роулинг учат доброту, любви и преданности, понятное дело, стойкости и верности своим идеалам. Творчество писательницы заставляет задуматься о том, ради чего мы живем на Земле. Да, вот такие вот экзистенциальные вопросы задаются и затрагиваются в очередной книге, да, нашего прекрасного Гарри Поттера. Но говорить о нем долго не приходится. Все почему? Потому что мы-то прекрасно понимаем, что это хорошая книга, в первую очередь, невероятно прекрасный фильм, самый подходящий и точный каст, который можно было придумать в лице Дэниела Рэдклиффа в том числе, поэтому, если у вас найдется лишняя минутка, вторая, ну и, конечно же, вспомнить о, да, очередной серии Гарри Поттера, ну и пару часов в запасе, чтобы пересмотреть одну из невероятных серий, которые были подарены нам множеством режиссеров. Кстати, интересный факт о том, что режиссеры были исключительно британские, как и актеры данного каста. Так что, друзья, поднимаем палочки вверх за Гриффиндор, Пуффендой, Слизерин или Когтевран. Вспоминаем, что карма обязательно возвращается в виде очередных очков или баллов, да, Гриффиндору, понятное дело. Ну и, конечно же, пусть вас сегодня настигнет некая полезная магия, которая поможет двигаться, да, на протяжении всего сегодняшнего дня. Ну и, конечно же, делайте громче, поскольку у нас только самая любимая и актуальная музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный и западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 18 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.

0: Белбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Автосалон «Авто 03». В Бресте, район Брестской крепости «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Клуб «Медуза» 2 мая приглашает на мистическую вечеринку «Зодиак». Яркие эмоции, танцы до утра и атмосфера настоящей магии. Виталий Опулько и зажигательный кавер-бенд. Тематическая фотозона и много сюрпризов. До 23.00 вход для девушек бесплатный при соблюдении дресс-кода «Черный». Бронь столиков по телефону плюс 375-29-608-45-45. Клуб «Медуза», Брест, Советская, 73.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: радио Брест.
1: Люди ищут себя не там, меняют окружение и города, усложняют путь, идут до вершины, чтобы просто чувствовать себя живыми. Я смотрю в глаза твои, и в них не просто целый мир. Можно делать все.

Возможно, Биби Рекса и не удалось попасть в список всех самых претендентов на звание музыки и исполнителей года, которые написали свои композиции и потрудились на славу для очередного фильма в продолжении «Дьявол носит Прада». Да, друзья мои, там засветился никто иной, как исполнительница Леди Гага вместе с другой не менее известной рэпершей Дойчи, которую все-таки оставили след в киноиндустрии, записав еще парочку песен для этой картины. Между прочим, вышла она в прокаты уже вчера, 1 мая. Ну и, между прочим, исполнительница не только поучаствовала в создании саундтрека, но и, спойлер, сама снялась в фильме. Да, друзья, не хотелось этого говорить, но, зная нашу аудиторию, я так полагаю, что к фильму вы приступите, наверное, еще не совсем скоро. Возможно, почему? Потому что отдыхать не работать. Правильно, проводить время на свежем воздухе куда полезнее. Ну а если уже наскучит и надоест компания, можно смело ее поменять на очередной просмотр в наших кинотеатрах. Это тоже полезно. Ну или берите все вместе и, конечно же, приходите в целом отведать хорошую порцию кинофильмов, которые обновили свой список еще в четверг. Я напоминаю, что каждый четверг у нас некая киноновинка всегда присутствует, и мы о ней рассказываем в прямом эфире на волнах Радио Брест. Ну и, собственно, да, действительно, критики хвалят остроумную сатиру и стильные образы персонажей, хотя и пишут, что вторая часть не дотягивает до оригинала 2006 года. Но 20 лет мне так или иначе прошло с момента выхода первой части, поэтому где-то все-таки подзабыто. Надо пересмотреть и первую, и вторую взахлеб. Причем прекрасные актрисы, как Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, не дают, скажем так, друг другу расслабиться. Все работают на уровне, поскольку обе являются и номинантками, и претендентками, в общем, заслуженными людьми в списке Оскара. Так что посмотреть фильмы с их участием тоже было бы неплохо. Но я напомню, 11:43 в стране, вы на волнах Радио Брест. Как всегда, к актуальным композициям перейдем прямо здесь и сейчас. На очереди Алан Уокер.

Итак, друзья мои, позволю себе исправить всем известную фразу, а именно, какой белорус не любит быстрой езды. Но об этом говорить не приходится, когда слышишь звук моторов и запах покрышек, который, честно говоря, доходит до нас, будучи в прямом эфире. Ну, понятное дело, что все это слегка преувеличено, и тем не менее, если вы задаетесь вопросом, чем заняться на майские, то майские праздники начинаются со скорости. Лучшие пилоты страны, море дыма и парные заезды на грани. Возможно, все это вас ждет сегодня по завтрашний день. Со 2 по 3 мая на картодроме Альянс по адресу улица Октябрьской, Левоюции, 117Б. Да, именно так, друзья, действительно пройдет невероятное открытие. Оно уже стартануло. Квалификация проходит именно сегодня с 10 утра. Но если вы действительно соскучились по невероятной скорости и эмоциям, то всем welcome туда. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что у нас, в принципе-то, в центре много всего прекрасного находится, а об этом не понаслышке знают именно коренные брещане. Ну и, конечно же, знаете, обменяться какими-то интересными мыслями и советами по поводу и без, если вас где-то по дороге остановит не местный турист, но очень заинтересованный в истории Бреста, то, я думаю, никто из нас не оскарнит, не оставит его в стороне и, конечно же, не откажет в совете и расскажет действительно удивительную историю зарождения нашего города и то, чем мы продолжаем дышать, будучи действительно людьми интересными, людьми интересующимися, ну и, конечно же, людьми, которые любят отдыхать. Да, это правда так, друзья. Поэтому если вы, да, по каким-то причинам застали нас в прямом эфире, будучи дома, будучи на участке, в дороге, в офисе, да, есть и такие люди, и я отношу себя к ним в том числе, поэтому не унывайте. Наоборот, да, берите настроение по максимуму, заряжайтесь от нас, ну и, конечно же, продолжайте слушать только самую лучшую и проверенную музыку в стране. Ну и, конечно же, небольшая магия нам тоже не повредит в исполнении арткастя.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Выдавать целевые договоры для абитуриентов медвузов начнут с 15 мая, колледжи – с 1 июня. Такую информацию распространило Министерство здравоохранения, сообщает Белта. В Минздраве отметили, что с учетом изменений заказчика на целевую подготовку для высшего образования будут организованы пункты выдачи целевых договоров в регионах и городе Минске. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак оценил ход весеннеполевых работ в Брестской области. В ходе рабочей поездки первой точкой для посещения стало открытое акционерное общество Агродетковича Драгичинского района. Особое внимание уделено состоянию в хозяйстве складских помещений и обеспечению сохранности минеральных удобрений. В племзаводе Закозельский Драгичинского района внимание замминистра было направлено на мониторинг готовности кормоуборочной техники к заготовки 2026 года.
2: Новости.
3: Продолжаем выпуск. В Барановичском районе проходит патриотическая экспедиция партизанскими тропами. Маршрут экспедиции пролегает по территории четырех районов Брещины – Барановичского, Ивацевичского, Ганцевичского и Ляховичского. Участники, а это любители экстремальной езды по бездорожью, которые состоят в сообществе «Кабани и тропы», за три дня проедут и пройдут партизанскими тропами времен Великой Отечественной войны, тем самым отдав дань памяти и уважения героям-победителям. Сегодня в программе экспедиции концерт. Концертная программа, выставка парка животных «Деприз», награждение участников и дискотека. Пресс-служба хоккейного клуба «Брест» стала лучшей в сезоне 2025-26 белорусской экстралиги. «Брест» впервые победил в данной номинации, сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Новости компании. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Организации требуется водитель на время отпусков. Обращаться по номеру в Бресте 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И последнее. Сегодня большой фестиваль под мирным небом в агрогородке Шини Пружанского района. Вас ждет незабываемый праздник. Бесплатные аттракционы для детей и взрослых, военный оркестр, кавер-бенд, выставка военной техники, анимация для детей, солдатская каша и горячий чай, подарки, фаер-шоу. А в 22.00 дискотека от Радио Брест с диджеем First Line и ведущим Владом Романенко. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
4: Наши песни.

Вот так появилось, друзья мои, что с майскими шутки плохи. Либо вы их принимаете всем сердцем, пользуетесь благами теплой погоды, невероятных запахов, которые рождаются у вас на глазах, цветения садов, свежевыкошенного и свежепокрашенного забора, а, конечно же, невероятного букета от самого любимого парфюра на вашей второй половине, ну и, конечно же, вот это вот шашлычно-сусное, да, искушение, вот так и просит бросить все дела и, конечно же, приступить к самому главному, пожинать плоды теплой комфортной погоды, отличной компании, ну и, как обещают синоптики, безветренной субботы. Так что пусть музыка окрыляет, пусть музыка объединяет майские, не разочаровывает, ну а мой голос в эфире делает свое дело, а именно дарит только самую полезную, нескучную и проверенную информацию. Так тому и быть, скажу я вам, поэтому welcome и добро пожаловать нам на волнах Радио Брест. На очереди, как всегда, очередная композиция, не менее смелая и искушенная для наших радиослушателей. Алан Уокер, слушаем.

0: Реклама.
1: Зіка прадстаўляе новую калекцыю ювелірных упрыгажэнняў «Яскрава». У калекцыі упрыгажэнні са срэбра, натхнённыя роднымі сімваламі. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па тэлефону 8029-324-6666.
2: Ждун улетел, но обещал вернуться.
3: Он вернулся, но уже не один.
4: Их что, теперь двое?
3: И это только начало.
5: Кто из них хороший, кто плохой?
3: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

действительно, друзья, в современном мире, где каждый третий отдает предпочтение лавандовому Рафу, выбирает новенькую модель электросамоката с возможностью перемещения как минимум 40 людей на себе, да, и предпочитает все-таки переезжать к родителям, дабы каким-то образом вернуться в более комфортный стиль жизни для себя, появляются новые тренды, что неудивительно. Вот то, что мы еще раньше называли человеческим походом, неожиданно стали называть хоббит-максингом. Суть, точнее, концепция его проста, как день, чтобы понять себя и вырасти духовно, нужно отправиться в путешествие, а не крутиться в привычных местах. Чувствуете, как, ну, ничего не поменялось существенно. Так что, друзья мои, ноги в зубы, пересматриваем свои палатки на наличие, но желательно отсутствие ветошей и клещей, наполняем, значит, себя комфортной компанией, напяливаем ту же самую ХБшку, чтобы все дышало, берем гитару, спички и вперед покорять брестские просторы в самой любимой смелой компании. Ну и пусть, конечно же, вам только попробуют возразить, разве что вы не прямо сейчас встали со своего рабочего места, да, и плюнули на обязанности. Мы это как раз-таки не поддерживаем и на самом деле прекрасно понимаем, да, вот как говорится, один раз не нарушит того, что ваше руководство выстраивало годами. Но вот как раз-таки запретить себе слегка пошалить может сказаться на вашей нервной системе. Так что расставляйте приоритеты правильно и вперед в дорогу дальнюю, и при этом не забывайте хватать с собой нашу любимую компанию «Радио Брест». Let's

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Вречине небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 тепла. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: Реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
3: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Клуб «Медуза» 2 мая приглашает на мистическую вечеринку «Зодиак». Яркие эмоции, танцы до утра и атмосфера настоящей магии. Виталий Аполько и зажигательный кавер-бенд, тематическая фотозона и много сюрпризов. До 23.00 вход для девушек бесплатный при соблюдении дресс-кода черный. Бронь столиков по телефону плюс 375-29-608-45-45. Клуб «Медуза», Брест, Советская, 73.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

Пожалуй, есть в этом мире справедливость, и у нее, как оказалось, мужское лицо. Прошу любить и жаловать, Хуан абсолютно настоящий монах, который более 20 лет практикует компьютерные игры в качестве духовной практики. По его словам, так называемая катка в виртуальном мире — не что иное, как способ развить реакцию и логику, и нисколько не подталкивает к разному роду насилию, как было принято считать до этого дня нашими вторыми половинами. Так что ликуй, честной мужской народ, да карты добротные создавай, дабы дать отпор игровым супостатам. Ну и музыка, конечно, славно готовы наградить каждого из вас. И нет, друзья, это не гусли, как могло показаться по моему старорусскому манерному разговору. Это как раз-таки самая, что ни есть, свежая и актуальная композиция в исполнении Феликса Яна. Слушаем.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12.52 в стране. Будет не лишним напомнить о том, что у нас есть обратная связь, и на протяжении всего нашего эфира я готов зачитывать ваши приветы, яркие поздравления, трогательные сообщения и просто буду рад познакомиться с хорошими людьми. Так что студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375 код 33, я напомню, 3992011. Также заходите и подписывайтесь на наши соцсети. Инстаграм Радио Брест и официальная группа во ВКонтакте у нас имеется. Много интересностей там можно найти, поэтому не пропустите. Ну и, конечно же, много полезного, интересного и актуального, как всегда, в избытке, поэтому будем рады поделиться чем-то еще. Но если хотите, чтобы мы с вами оставались навсегда, всерьез и надолго, у нас есть радиоплатформа. Нас можно слушать онлайн. Переходите на сайт radiobrestfm.by. Ну и, конечно же, обладатели умных колонок, Алиса вам в помощь. Просто подойдите, скажите, включи Радио Брест, и мы обязательно будем вместе. Ну и, конечно же, друзья мои, следующий час, как всегда, будет насыщенным, поэтому готовьтесь, много полезной информации, самой актуальной проверенной музыки, новинки тоже обещаем, так что вперед и с песней!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий с рабочим визитом посещает сегодня Барановичский район. В хозяйстве Крошин он знакомится с работой техники экспериментального энергонасыщенного трактора «Беларусь-5425» и трактора «Кировец К-746». В Бресте в 2026 году 2835 одиннадцатиклассников и 3941 девятиклассник. Для них 23 мая организует праздник «Городской последний звонок». Напомню, торжественное вручение аттестатов и выпускные балы пройдут по всей стране в один день 12 июня. Выпускные вечера организуют в стенах школ. Однако, если выпускников очень много или площадь школы не позволяет провести праздник с комфортом, мероприятие может быть организовано в театрах, кинотеатрах, домах культуры или центрах творчества. В Брестской детской областной больнице последние 7 лет велась реконструкция. За это время она преобразилась до неузнаваемости. Увеличились площади, появилось новое высокотехнологичное оборудование, расширился спектр процедур. Как рассказал главврач больницы, лауреат почетного звания «Человек года Брещины» Сергей Ковшик, сейчас в больнице 2 рентгеновских цифровых кабинета, кабинеты компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, аппарат костной остеодензитометрии. В каждом корпусе есть УЗИ-кабинет. Часть оборудования была куплена за счет бюджетных средств, часть подарена уважаемыми спонсорами. Расширена клиническая лаборатория, в том числе своя ПЦР-лаборатория. Сейчас в больнице реализуется проект «Школа жизни». Он включает школу сахарного диабета, грудного вскармливания, само- и взаимопомощи для детей с избыточным весом. Реализуется проект «Аллергошколы».
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. За золото мужского чемпионата Беларуси по гандболу сегодня сразятся лидеры последних лет. Действующий чемпион страны Минский СКА и победитель регулярного чемпионата Мешков-Брест. На площадке Могилевского спорткомплекса «Олимпиец» состоятся полуфинальные встречи Гомель-СКА, Машека, Мешков-Брест. Их победители завтра сойдутся в решающем поединке, а проигравшие разыграют бронзу. В Бресте продолжается открытый турнир в программе чемпионата и первенства Брестской области по кикбоксингу WKF, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне. Соревнования проходят на базе волейбольного клуба «Брест» по адресу Тихая, 2. Сегодня там полуфинальные бои, финалы награждения победителей завтра. Новости компании. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. И последнее. Сегодня большой фестиваль под мирным небом в агрогородке Шини Пружанского района. Вас ждет незабываемый праздник. Бесплатные аттракционы для детей и взрослых, военный оркестр, кавер-бенд, выставка военной техники, анимация для детей, солдатская каша и горячий чай, подарки, фаер-шоу. А в 22.00 дискотека от Радио Брест с диджеем First Line и ведущим Владом Романенко. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
4: Слушай наших.

Итак, 13.07 в стране. Хочется, конечно, пожелать хорошей дороги, если вы находитесь в пути. Ну и, конечно же, приятного чаепития или кофепития, если вы все-таки доехали до каких-то конкретных гостей, а может быть, сделали небольшой пит-стоп где-то здесь неподалеку, в центре, в компании хороших и проверенных людей. Действительно, чаевничайте. Это, кстати, полезно, да, и повышает тонус организма, и как-то так вот, да, задает правильное направление на дальнейшее, да, действие сегодняшнего дня. Я напомню, что это выходной, друзья, майские, начало полноценных, но и, конечно же, потихонечку заканчиваются они воскресеньем, да, в отличие, как я уже говорил ранее, от наших братьев, да, по соседству, по соседней стране, поэтому кто-то, многие приезжают действительно и понаблюдать за тем, что происходит у нас здесь в Бресте. Между прочим, одна из самых интересных, один из самых интересных городов нашей страны, и тут, знаете, чтобы не быть голословным и не лукавить, да, вы можете понаблюдать это лично своими глазами за большим количеством людей. Потока много. Да, и этого не отнять. Ну и, конечно же, если вас тоже настигла эта музыка во время отдыха, во время не просто чаепития, если вы действительно уже решили открыть для себя полноценный шашлычный сезон, то будьте добры, конечно же, получайте какую-то ответную связь в виде ваших сообщений. Мы всегда готовы, поэтому студийный вайбер, как обычно, к вашим услугам. Плюс 375, код 33399-2011. Делитесь какими-то интересными моментами, делайте фото, присылайте нам, как вы проводите сегодня ваш выходной, какая компания у вас, как много друзей, да, с которыми вы не виделись уже долгое-долгое время, все-таки созвонились, чуть ли не заставили приехать к вам, ну и, собственно, назначить то самое место встречи, которое изменить уже нельзя. Вот такие вот мы, да, нам только волю, да, и мы доберемся. Да, самых действительно ценных, самых драгоценных людей. Ну, а когда еще? Поэтому, как всегда, с большим уважением и огромным количеством полезной информации в виде новостей, лайфхаков, конечно же, самой проверенной музыки и хитов, которые звучат из ваших динамиков. Вот следующий трек, который действительно успел стать хитом еще тогда, я продолжаю держать планку, поскольку исполнитель действительно настоящий мальчик солнца. Да, вы можете увидеть это по его внешности, но одно имя, чего стоит Эд Ширан с треком «Азизам». Слушаем.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
4: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
3: Добронравов, Шукшина, Быстров.
5: Нам проводник нужен.
3: Семь верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
6: Только по 31 мая. В «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Ну и доколе, спрашивается, мы будем игнорировать следующий праздник, который буквально призывает ничего не делать и полностью отдаться самому себе. В общем, мальчишки и девчонки, а также кому просто лень ко всему и на все, каждый год 2 мая аж с 1996 года отмечают День Лени. Суть этого праздника как никогда проста. Нужно хотя бы один раз в году вспомнить, что работа лишь часть жизни, а не вся жизнь. Посвящать все время и здоровье только карьере – это прямой путь к выгоранию, как бы печально это ни звучало. Психологи, между прочим, подтверждают, что ничего не делая не снижает уровень кортизола и улучшает креативность. Так что диван, плед и сериал – сегодня это не лень, а терапия. Ну, учитывая погоду за окном, плед нам пригодится лишь только для прекрасных фотосессий. Ну и, конечно, вечерком тоже не откладывайте его в далекий и темный ящик. А пока что наслаждайтесь приятной погодой, замечательным плюсом, комфортным плюсом за окном, замечательной, не менее прекрасной компании «Радио Брест» и ваших дорогих людей, которые собрались вместе с нами в каком-то условном месте под названием «Икс». Но вы как-то так вот и не признаетесь, да, упорно. Хотя хотелось бы узнать, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь, что же вы делаете здесь и в данную секунду, в данную минуту, в эту субботу, да. Пишите студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375-код-333-99-00-11. Успеем обсудить и, конечно же, рассказать о том, какие планы вас преследуют дальше. Посоветуем, дадим парочку полезных лайфхаков. Ну и, конечно же, останемся вместе с нами и с вами, и с прекрасной музыкой. В общем, все сделаем для того, чтобы этот день прошел как можно комфортнее.
1: We're gonna start the rebellion, you know.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью и утром местами

0: Небольшие осадки, дождь, мокрый снег, днем без осадков, в ночные и утренние часы местами слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха по области ночью минус 2, плюс 3, местами до 7 мороза, днем 5-10 тепла. В Барановичах ночью минус 1, плюс 1, днем от 6 до 8 с плюсом. В Пинске ночью 0, плюс 2, днем 7-9, в Бресте ночью плюс 1, плюс 3, днем 8-10 тепла.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомагшима.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Подробности на bilbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03» – продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03» – проверенные авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00. Клуб «Медуза» 2 мая приглашает на мистическую вечеринку «Зодиак». Яркие эмоции, танцы до утра и атмосфера настоящей магии. Виталий Опулько и зажигательный кавер-бенд, тематическая фотозона и много сюрпризов. До 23.00 вход для девушек бесплатный при соблюдении дресс-кода черный. Бронь столиков по телефону плюс 375-29-608-45-45. Клуб «Медуза», Брест, Советская, 73.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

И представьте себе на секунду, дальняя увлекательная дорога, ветер в ваших волосах и только мирное небо над головой. И все это вы сможете ощутить уже сегодня по дороге в прекрасный агрогородок Шени Пружанского района, который станет точкой притяжения для всех, кто любит хороший и качественный отдых. Отвечая, кстати, на вопросы от наших слушателей, я решил, что не лишним будет проанонсировать и напомнить одну из главных вишенок на торте праздника жизни, а именно дискотеку от Радио Брест. Я ваш покорный слуга Влад Романенко и наша музыкальная неугомонная машинка. Наш прекрасный диджей First Line появится на сцене сегодня, 2 мая, в районе 10 вечера, чтобы собрать вокруг себя наших друзей и всех тех, кто соскучился по качественной, любимой и проверенной музыке, отличному настроению, просто хорошему, веселому, легкому общению и энергетике, которую мы с удовольствием дарим всем гостям прекрасного агрогородка, ну и, конечно же, жителям, ну и, тем не менее, нашим прекрасным брещанам. В общем, все, кто соберется сегодня, конечно же, получит в подарок одно хорошее и прекрасное чувство свободы. Вот такое вот свободы большущие, потому что мы понимаем, что впереди еще воскресенье, но нужно закрепить это действительно отличной субботой, так сказать, закрыть свои внутренние музыкальные гештальты. Ну, конечно же, проанонсировав большой фестиваль, который так и называется «Под мирным небом Шени», вы можете ознакомиться с программой на официальном сайте sheni-agro.by. Вся интересующая вас информация на время проведения, какая будет программа, кто вас будет встречать и, собственно, с какой насыщенной историей вы познакомитесь именно сегодня. Прошу любить и жаловать. Еще раз, sheni-agro.by. Большой фестиваль «Под мирным небом Шени» сегодня, 2 мая. Ну и мы, действительно, на приятную закуску. Кстати, напомню, что начало всего фестиваля в 13:00, он уже начинает открывать свои двери, ну и, конечно же, желает видеть абсолютно всех и каждого.

Слушайте, ну позитивненько я хочу сказать, друзья. Скучать там и не приходится, поскольку компания у нас большая. Да, я в это верю. Вы знаете, я, конечно, не провидец. Я не могу ощущать какими-то своими собственными фибрами при помощи ладоши, прикладывая их к монитору. Но, тем не менее, сообщения идут, информация есть, значит, люди нас слушают, и это всегда приятно. По актуальному, тем не менее, действительно, есть информация, которую отправляет нам Сергей Автокомплекс. Вот такая вот интересная у нас сообщение. В общем, призываем всех велосипедистов и водителей средств персональной мобильности проявлять максимальную ответственность и внимательность на дороге, не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье ради нескольких секунд экономии времени. Спешивание перед пешеходным переходом — это мера безопасности, которая спасает жизни. Помните, что ваша внимательность и соблюдение ПДД — залог того, что каждая ваша поездка завершится благополучно. Действительно, не без этого, друзья, поэтому помним и, конечно же, берем на вооружение и стараемся соблюдать скоростной режим и при этом уступать дорогу абсолютно всем, если вы дружите с правилами дорожного движения. И, наверное, не то чтобы в заключении, а, скорее всего, я подытожу тем, что ваша длинная и прекрасная дорога сегодня будет обречена на успех, друзья, поскольку только самая лучшая музыка ожидает вас сегодня. Агроградок, Шини, Пружанский район. Еще раз напомню, люди действительно спрашивают, интересуются, оставляют сообщения, поэтому всем быть обязательно. Еще раз напомню, что с программой можно ознакомиться на официальном сайте shini-agro.by, ну, а ждать команду «Радио Брест», где мы стартуем в районе 10 часов вечера, ну и дальше начнется самая настоящая музыкальная магия. Влад Романенко, диджей First Line, уже сегодня, 2 мая, агрогородок Шини, Пружанский район. Ну и как бы перекочевать вот в это, знаете, такое вот более летнее, вайбовое настроение, обязательно вспомним замечательный мем с вот с этим беленьким бульдожком, который катается на серф-доске. Хотелось бы, конечно, по грибному каналу, друзья, но что имеем, то имеем. Зато у нас есть прекрасная композиция. Милки, слушаем.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 мая в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги. Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста по 31 октября в период сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий эконом-класса. Для приобретения льготного билета необходимо предъявлять оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки, отметили в БЖД. В Ганцевичах завершается строительство спортивного комплекса. К зданию уже подведены вода, газ и канализация. Смонтированы котлы в котельной и трансформаторная подстанция. Внутри площади почти 4500 квадратных метров идут чистовые отделочные работы. У входа монтируют витражи и стеклянный лифт. Завершается гидроизоляция чаши большого бассейна. Ее заполнят водой для испытаний, после чего высушат и уложат плитку. На строительство комплекса выделено 26 миллионов рублей из областного бюджета. Комплекс создаст 40 новых рабочих мест. Уже трое местных жителей обучаются по целевому направлению в вузах и после получения дипломов придут работать в новый ФОК.
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. В Минске наградили трудовую династию женщин из Лунинецкого райпо. Как рассказала директор филиала общепит Лунинецкого райпо Наталья Березко, после награждения трудовых династий на празднике труда в столичном парке Победы общий стаж работы трудовой династии составляет 108 лет. Наша династия началась с мамы Евы Владимировны. Она в этом году в июне отметит 50 лет трудового стажа. До сих пор работает и научила нас работать, говорит Наталья Березко. Новости компании. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Радио Брест ищет ведущего новостей. Требования: высшее образование, грамотная, четкая речь, приятный голос, умение работать с большим объемом информации, высокий уровень самоорганизации и дисциплины. Отправляйте запись своего голоса и резюме на почту radio.brest@yandex.by. Вакансия планируется к созданию. Контактный телефон 210469. И последнее. Сегодня большой фестиваль под мирным небом в агрогородке Шини Пружанского района. Вас ждет незабываемый праздник. Бесплатные аттракционы для детей и взрослых, военный оркестр, кавер-бенд, выставка военной техники, анимация для детей, солдатская каша и горячий чай, подарки, фаер-шоу. А в 22.00 дискотека от Радио Брест с диджеем First Line и ведущим Владом Романенко. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
4: Наши песни

Но вот скажите на милость, глупо отрицать наличие отличного настроения у вас, друзья мои, где бы вы ни находились и с какими моментами дня сегодняшнего вы не столкнулись, вы всегда знаете, что итог будет благоприятный. Тем более мы к нему подводим, друзья мои. Остается не так много времени, 14.07 в стране, до конца нашего эфира чуть меньше часа. Я надеюсь, что за это время вы успеете сделать небольшую важную информацию лично для себя. Почему? Объясню. Если вы действительно решили сегодня отдохнуть в большой приятной компании, сделать это максимально качественно и органично, и, конечно же, полагаясь на свое собственное паучье, возможно, чутье, да, возможно, мы не знаем о каких-то ваших суперспособностях, вариант с просмотром кинофильма на большом экране в виде полотна, в виде проектора у своего соседа, друга, знакомого, двоюродного деда, неважно, все это можно сделать, учитывая большой анонс и большой ажиотаж вокруг очередной новости. Ну, конечно же, все любители Марвела и истории о паучке сошлись в одно. Буквально на днях был просмотрен один из тестовых показов на очередную предстоящую кинокартину под названием «Человек-паук. Новый день», который действительно получил восторженные отзывы. Утекли, между прочим, не только слухи, но еще и комментарии. Инсайдеры утверждают, что руководители студии Marvel Studios и Sony Pictures не ожидали настолько позитивной реакции. Режиссер четвертой части «Человек-паука» говорил, что тестовый показ прошел довольно-таки успешно, и он рад возможности представить миру этот фильм, который выйдет уже совсем скоро на больших экранах. А я напомню, что это лето, это июль, 31 число. Запомните, мировой прокат обойдет абсолютно всех и каждого, и, конечно же, не пройдет мимо нашего прекрасного города Бреста. Но если вы все-таки не по фильмам, я напомню, что хорошая возможность в целом прогуляться по нашему городу, посмотреть, как безумно красиво цветут тюльпаны разных цветов, насколько много туристов сейчас посещают наши улочки и просто приятные здания, да. То есть я знаю, что есть люди, которые отдельно занимаются фотографиями, конечно же, и все это запечатлеть на свою старенькую фотопленочку определенного количества миллиметра, и потом распечатать эти снимки, да, есть такие эксклюзивы у нас. Поэтому наблюдайте за людьми, наблюдайте за собой, общайтесь, знакомьтесь, обменивайтесь информацией и, конечно, просто наслаждайтесь приятной атмосферой нашего музыкального города. Ну, а я готов предоставить следующую композицию. Слушаем.

0: Реклама.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТБанка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомакшима.
4: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Can Wait от французского музыканта Боба Синклера вместе с красоткой Кайзой не просто перезапустили, а дали новую жизнь уже имеющимся хиту. И, между прочим, новый сингл, который вышел накануне в марте месяце, знаменует собой встречу прошлого и настоящего. Действительно, когда-то эту песню исполняла группа No Source, а теперь классика 80-х готовится покорять клубы и плейлисты, обогатившись современными танцевальными ритмами. При этом в композиции действительно сохранился грув и легендарный басовый риф, ну а Кайза подарила песне особые ностальгические вибрации. Вот так вот в результате получился не ретро-трек, а нечто свежее. Как отметил сам Боб, это похоже на повторное открытие капсулы времени, но с новым огнем внутри. Действительно, поддавать жару и поддерживать этот огонь можно только благодаря нашим неравнодушным радиослушателям, поэтому оставайтесь вместе с нами дальше, как известно, лучше и хитовее. И вот вам мой ответ. Алекс Клэр на очереди. Слушаем.

Погода. По информации пресс-служба Болгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, днем переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без осадков, в ночные и утренние часы местами слабый туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха по области ночью -2, +3 местами до 7 мороза, днем 5-10 с плюсом. В Барановичах

0: Ночью минус 1 плюс 1, днем 6-8. В Пинске ночью 0 плюс 2, днем от 7 до 9 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 1 плюс 3, днем 8-10 тепла.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну а следующая новость пусть и не претендует на облом года, но парни так явно пытались скрыть тот факт, что на дороге у них не просто самокат, а нечто иное, что прокололись в эту же секунду. Но и тем не менее, в сети действительно показали безумный диван-самокат, который выехал на одну из российских дорог, и действительно несложно догадаться, как именно он выглядит. Даже так, вот как вы его представляете, так это и есть. И точка. В общем, тем не менее, ролик набрал уже более 40 миллионов просмотров, но правда, поездка закончилась быстро, так как их остановили полицейские. В общем, финальный босс самокатчиков. Да, ничего не скажешь, друзья. Ну, ребята старались, конечно, шли к успеху, но тут случилось нечто. Да, апофеоз, друзья. Если говорить уже честно и откровенно, да, смотрите, наблюдать за тем, что и перед вами движется, и кем вы являетесь на дороге, участником движения в любом случае. Но если вы все-таки уже решили, я надеюсь, не решили полихачить, мы уже будем брать конкретно в скобки это правило, друзья, мы всегда помним, что нужно соблюдать правила дорожного движения. И все это расписано, и все это написано. И чтобы не попасть в такую вот страшную, не дай бог, ситуацию, друзья, нужно помнить одно – сохраняй скоростной режим. Это важно. Ну а во всем остальном, если вы находитесь в дороге, если вы готовы продолжать так же увлекательно, так же музыкально и интересно продолжать свой путь и, конечно же, оставаться вместе с нами, то прошу любить и жаловать, на очереди очередная композиция. Ava Max, слушаем.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

Итак, друзья, прежде чем поставить логическую точку нашему общению и сегодняшнему музыкальному эфиру, мне хотелось бы обратить внимание на сообщение о Сергея комплекс Брест. Друзья, и так будьте внимательны. Мелкое ДТП на Октябрьской революции возле второй свечки в сторону 28 июля. ДТП перекресток Орджоникидзе-Карбышева, проезд затруднен. Всем хорошего дня. Спасибо большое, Сереж. Спасибо большое всем тем, кто неравнодушен к ситуации на дорогах и в целом к ситуации, той, которая происходит у нас здесь, в городе. Да, действительно, происходит разного рода ДТП, поэтому будьте внимательны, сохраняйте скоростной режим, учитесь заново, друзья, быть внимательными не только по отношению к самому себе, но и, конечно, к окружающим. Это очень важно. Но во всем остальном, если вы хотите провести этот вечер не скучно, не банально, зажигательно и весело, то, конечно же, будем рады видеть вас в агрогородке Шини Пружанского района. Нас соберется большая компания, фестиваль под мирным небом. Большой фестиваль, я замечу, друзья, 2 мая, начало 13:00, уже стартанули. Ну и, конечно же, мы обязательно появимся на сцене в районе 10 часов вечера. До этого насыщенная программа, с которой вы можете ознакомиться на официальном сайте. Поэтому вам будьте добры, shini-agro.com. Все самое интересное и не только на этом сайте вы можете узнать о сегодняшнем большом фестивале. Действительно, вот такие вот интересные события у нас, в принципе, происходят вокруг нас. Главное не терять оптимизма, силы, бодрости духа, ну и, конечно же, верить, продолжать верить только в самое лучшее и не останавливаться ни на йоту. Ну, а я, Влад Романенко, прощаюсь с вами. Услышимся, между прочим, завтра с 11 до 15:00 в том числе, поэтому всем не скучных выходных, ну и, конечно же, welcome вместе с нами в это большое плавание под названием суббота, выходные, ну и, конечно же, ваше настроение. Оставляю один на один с музыкой, с композициями от Шона Мендеса, но я говорю всем пока, обнимаю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Эксклюзивное интервью главы области Петра Пархомчика китайскому информагентству Синьхуа опубликовано на китайском языке. Напомним, глава области дал большое эксклюзивное интервью корреспонденту Синьхуа на полях Международного форума деловых контактов «Первый регион. Территория успеха». Платформа китайского информагентства имеет около 120 миллионов ежедневных просмотров страниц на десктопной версии. Сайт охватывает более 350 миллионов пользователей на мобильных устройствах. Ежедневно публикуется около 15 тысяч материалов, а охват распространяется на более чем 200 стран и регионов мира. В Бресте построят дом на 185 квартир у Вульковского кольца. Брестский горисполком приглашает принять участие в общественных обсуждениях объекта возведения многоквартирного жилого дома с объектами общественного назначения в районе улиц Сябровской и Краснознаменной в Бресте. Ознакомиться с экспозиционными материалами можно с 4 по 18 мая в здании Брестского горисполкома в рабочие дни с 8:30 до 17:30, а также на официальном сайте Брестского горисполкома. Презентация состоится 11 мая. Застройка включает в себя трехсекционный дом переменной этажности и подземный паркинг. Внутреннее пространство территории запроектировано по типу двор без автомобилей.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Уже совсем скоро на Брещине состоится массовый вылет мошкары. Территорией массового выплода насекомых в окрестностях Бреста является река Западный Бог. Пик численности мошек удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко падает. Их исчезновение совпадает с падением уровня воды в реках. Мошки нападают только на открытом воздухе и только в светлое время суток, в утренние часы и вечером перед заходом солнца. Наибольшую активность они проявляют перед дождем и в пасмурную погоду. Чтобы защититься от мошек, необходимо соблюдать простые правила. Использовать репелленты, надевать плотно прилегающую и максимально закрывающую тело одежду, для отдыха на природе выбирать светлые и хорошо проветриваемые места. В случае возникновения общей аллергической реакции на укусы мошек, нужно обязательно обратиться к врачу. И последнее. Сегодня большой фестиваль под мирным небом в агрогородке Шини Пружанского района. Вас ждет незабываемый праздник. Бесплатные аттракционы для детей и взрослых, военный оркестр, кавер-бенд, выставка военной техники, анимация для детей, солдатская каша и горячий чай, подарки, фаер-шоу. А в 22:00 дискотека от Радио Брест с диджеем First Line и ведущим Владом Романенко. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Реклама.
1: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем

0: 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26 с плюсом.
1: Реклама.
2: Ждун улетел, но обещал вернуться.
3: Он вернулся, но уже не один.
2: Их что, теперь двое?
3: И это только начало.
4: Кто из них хороший, кто плохой?
3: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. Ждун 2. Уже в кино. 6+.
1: Телефон рекламной службы. 20-35-45. Наши песни.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
5: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду.

0: Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
2: Реклама.
0: История.

0: легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
1: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
0: Добронравов, Шукшина, Быстров.
2: Нам проводник нужен.
0: «Семь верст до рассвета». В кино с 30 апреля. 16+.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Реклама.
1: Брест! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 24 апреля по 17 мая на площадке возле ЦМТ.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Реклама.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: Семь верст до рассвета. В кино с 30 апреля. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус. Каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. От DJ First Line.

Радио Брест и диджей First Line. Хиты первой линии, модный дип и упругий клабхаус. Каждую субботу в 9 вечера. Слушай хиты первой линии.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный, западный, ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9, днем от 21 до 26 тепла. В Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, в Пинске ночью 6-8, днем 23-25, в Бресте ночью 7-9, днем 24-26. С плюсом.

0: Реклама.
1: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.